Вся кровь, а склянка жуцо на прищине. Хей, суш, что манька в очах твоих лзи. Алеч раз познава улицы сына, что жив шрут носи, зно жалубтеш град. И покохава дикаго девчина, без него для ней уж не истнял свят.